Выборг 106.7 FM. Вместе в пути. Дорога.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По данным Яндекс.Погоды, по области от 14 до 19 градусов со знаком плюс. В Сосновом Бору и Приозерске плюс 14. В Ладейном-Поле плюс 17. В Киришах и Луге плюс 22. В Санкт-Петербурге 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Погода на Дорожном радио.
1: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По области от 14 до 19 градусов со знаком плюс. В Выборге плюс 13. В Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 14. В Кингисеппе, Ладейном-Поле и Подпорожье плюс 17, плюс 19. В Киришах, Тихвине, Луге до 23 градусов тепла. В северной столице 14-16 градусов выше нуля. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

год, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда. –

0: Погода на Дорожном радио.
1: Сегодня 3 мая в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По данным Яндекс.Погоды, по области от 14 до 19 градусов со знаком плюс. В Сосновом Бору и Приозерске плюс 14. В Ладейном Поле плюс 17. В Киришах и Луге плюс 22. В Санкт-Петербурге 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: 47.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
2: Погода на Дорожном радио.
3: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По области от 14 до 19 градусов со знаком плюс. В Выборге плюс 13. В Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 14. В Кингисеппе, Ладейном-Поле и Подпорожье плюс 17, плюс 19. В Киришах, Тихвине, Луге до 23 градусов тепла. В северной столице 14-16 градусов выше нуля. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
2: Реклама.
4: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
5: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
4: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
5: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге 986-04-04. Дорожное радио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Реклама.
1: Свои зубы берегите, вы их вовремя лечите. Стома Плюс поможет вам. Стома – главный по зубам. 708-38, 708-38. Стома Плюс.
2: За день город выжимает энергию до последней капли.
3: Как насчет гастрономического путешествия в Балтик-парк?
2: Звучит интригующе.
3: Европейская кухня, изысканные деликатесы, свежайшие морепродукты. А за окном закат над Финским заливом.
2: Идеально!
3: Как для семейного ужина, так и для деловых встреч.
2: Балтик Парк на Железнодорожной 5. Оазис вкуса и спокойствия.
3: Телефоны подробностей по запросу. Балтик Парк. Выбор

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
13: Погода на Дорожном радио.
14: Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По данным Яндекс.Погоды, по области от 14 до 19 градусов со знаком «плюс». В Сосновом Бору и Приозерске плюс 14. В Ладейном-Поле плюс 17. В Киришах и Луге плюс 22. В Санкт-Петербурге 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Я живу в море.
2: И я.
3: И я.
4: И я тоже.
5: И я.
6: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
7: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
9: Радио.
10: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По области от 14 до 19 градусов со знаком плюс. В Выборге плюс 13. В Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 14. В Кингисеппе, Ладейном-Поле и Подпорожье плюс 17, плюс 19. В Киришах, Тихвине, Луге до 23 градусов тепла. В северной столице 14-16 градусов выше нуля. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.

0: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7-911-922-01-55.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: ООО «Транснефть Порт Приморск» требуется на работу. Ведущий специалист по инженерно-техническим средствам охраны. Машинист по моторным испытаниям топлива. Слесарь по ремонту технологических установок. Оператор товарный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться с полным перечнем вакансий вы можете на сайте primorsk.transneft.ru и на странице «Транснефть Порт Приморск» на сайте headhunter.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 81 375 78 78 745.
2: ЖК «Атмосфера Выборга» – идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром. Застройщик ООО «СЗ Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Большой Камень. Здесь, на территории опережающего развития, находится судостроительный комплекс «Звезда». Самая молодая и современная верфь в России. Она появилась в 2015 году. А сейчас это уже крупнейшая в стране площадка по строительству крупнотоннажных судов и морской техники, созданная при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Цифры говорят сами за себя. Тяжелый стапель площадью 12 гектаров. Крупнейший в России сухой док размером с несколько футбольных полей. Плавучий док грузоподъемностью 100 тысяч тонн. В портфеле заказов около 60 судов. И более 20 из них уже в активной стадии строительства. Проектная мощность по металлопереработке превышает 330 тысяч тонн в год. Но главное богатство «Звезды» — это люди. Здесь создано 6 тысяч рабочих мест. Больше 1500 сотрудников уже переехали на Дальний Восток по программе «Мобильность трудовых ресурсов». Она дает специалистам поддержку – до 1 000 000 рублей на переезд. Для работников построили 34 жилых дома. Это около 2000 квартир, а в планах – свыше 5000. Здесь предусмотрена поддержка детского отдыха и помощь с трудоустройством членов семьи. Судостроительный комплекс «Звезда» – это место, где можно строить не только корабли, но и свою профессиональную судьбу. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
7: Успел.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
13: Чижик!
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Дорожное радио представляет.
15: Большое кино про большие машины.
16: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
17: Дожму я!
16: На газ или на тормоз?
15: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Погода на Дорожном радио.
18: Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По данным Яндекс.Погоды, по области от 14 до 19 градусов со знаком «плюс». В Сосновом Бору и Приозерске плюс 14. В Ладейном-Поле плюс 17. В Киришах и Луге плюс 22. В Санкт-Петербурге 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ.
2: Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
3: «Ростровелокс». Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
4: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии «Велокс» можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
3: Плюс 7-812-326-29-29.

0: Погода на Дорожном радио.
1: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сегодня, 3 мая, в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер умеренный, западный, юго-западный. По области от 14 до 19 градусов со знаком плюс. В Выборге плюс 13. В Сосновом Бору, Светогорске и Приозерске плюс 14. В Кингисеппе, Ладейном-Поле и Подпорожье плюс 17, плюс 19. В Киришах, Тихвине, Луге до 23 градусов тепла. В северной столице 14-16 градусов выше нуля. Атмосферное давление в пределах нормы. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио, вместе в пути.
0: Реклама.
2: За день город выжимает энергию до последней капли.
3: Как насчет гастрономического путешествия в Балтик-парк?
2: Звучит интригующе.
3: Европейская кухня, изысканные деликатесы, свежайшие морепродукты. А за окном закат над Финским заливом.
2: Идеально!
3: Как для семейного ужина, так и для деловых встреч.
2: Балтик Парк на Железнодорожной 5. Оазис вкуса и спокойствия.
3: Телефоны подробностей по запросу. Балтик Парк, Выборг.
4: ЖК «Атмосфера Выборга» – идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром.
5: Застройщик ООО «СЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».
2: Давай!

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: Новый закон.
4: Президент Владимир Путин подписал закон о создании 6-й горной зоны в России. Казино появится в Республике Алтай в Майминском районе на территории всесоюзного курорта Манжирок. Власти региона рассчитывают, что зона создаст порядка 1000 новых рабочих мест и будет приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей ежегодно. Средства планируют направить на социальные сферы образования, здравоохранения и поддержку семей.
3: Россия.
4: В Свердловской области автомобильное сообщение временно ограничили с 19 населенными пунктами из-за весеннего половодья. Всего было затоплено 7 мостов, еще один разобран на период паводка. Как передают агентство «Интерфакс», в отрезанных от большой земли селах и деревнях заранее сформировали запасы продуктов и медикаментов, работает постоянная телефонная связь. Для жителей подтопленных территорий также организовали круглосуточные дежурства спасателей, лодочные и паромные переправы.
3: Мир.
4: Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. В документе говорится, что перестрелок между американскими и иранскими силами не было с 7 апреля, а боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекращены. При этом Дональд Трамп отметил, что угроза со стороны Ирана сохраняется, и американские войска остаются в регионе.
3: Футбол.
4: Петербургский «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда обыграла ЦСКА в Москве со счетом 3-1. Тем самым «Зенит» прервал безвыигрышную выездную серию, а армейцы продлили период без побед до 5 игр. Теперь петербуржцы на 2 балла опережают «Краснодар», который в воскресенье играет в Тольятти с «Акроном». В борьбе за бронзу премьер-лиги «Спартак» проиграл крыльям «Советов», а «Локомотив» и «Динамо» сыграли в ничью 1-1, тем самым не сумев воспользоваться осечкой красно-белых.
3: Дороги.
4: Госавтоинспекция по всей стране работает в усиленном режиме из-за майских праздников. Одна из основных целей – проверка водителей на состояние опьянения. Поэтому особое внимание инспекторы уделяют местам отдыха, дачным массивам и трассам, ведущим за город. Массовые проверки идут в Кировской, Ульяновской, Тамбовской, Курганской, Мурманской областях, Башкортостане и других регионах. Также ГАИ проверяет соблюдение правил перевозок юных пассажиров и следит за безопасностью мотоциклистов по открытии ими сезона. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Детская стоматология в Центре инновационных технологий «Стома+». Индивидуальный подход. Лечим без боли и слез. Запись по телефону 70838. 70838. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Родительский!

0: Ты у Пима купи.
1: Фирма Пим. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон +7 911 922 01 55.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге 986-04-04. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум «Эвалар» улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. «Генкоум» – лекарство от компании «Эвалар». «Генкоум». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге?

Дорожное радио.

0: Je sais pourquoi.
1: Дорожное радио. Выборг 106.7 FM. Вместе.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 1 по 3 мая скидка 25% на мангалы, качели и садовую мебель. Подробности в магазинах.
2: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский». Проект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Реклама.
3: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
4: «Тоснинский завод теплиц». Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
3: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
4: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985 80 05 985 80 05.

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-0404. Дорожное радио.

0: мебелью altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
2: Реклама.
3: За день город выжимает энергию до последней капли.
4: Как насчет гастрономического путешествия в Балтик-парк?
3: Звучит интригующе.
4: Европейская кухня, изысканные деликатесы, свежайшие морепродукты. А за окном закат над Финским заливом.
3: Идеально!
4: Как для семейного ужина, так и для деловых встреч.
3: Балтик-парк на Железнодорожной 5. Оазис вкуса и спокойствия.
4: Телефоны подробности по запросу. Балтик-парк. Выборг.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, да

0: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
3: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
2: или по телефону +7 812 326 29 29
3: +7 812 326 29 29.
0: Реклама.
4: За день город выжимает энергию до последней капли.
5: Как насчет гастрономического путешествия в Балтик-парк?
4: Звучит интригующе.
5: Европейская кухня, изысканные деликатесы, свежайшие морепродукты. А за окном закат над Финским заливом.
4: Идеально!
5: Как для семейного ужина, так и для деловых встреч.
4: Балтик-парк на Железнодорожной 5. Оазис вкуса и спокойствия.
5: Телефоны подробностей по запросу. Балтик-парк. Выборг.
6: Радио!

0: ты у Пима купи.
1: Фирма Пим. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7-911-922-01-55.
2: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
3: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
2: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
3: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05. 985-80-05.

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Владимир Уваров.
0: О главном.
1: Иран направил США новое мирное предложение из 14 пунктов, смягчив свои требования по ключевым вопросам. Тегеран теперь готов обсуждать открытие Ормузского пролива наряду с гарантиями прекращения атак и снятия блокады. В ответ на это американский президент Дональд Трамп высказал сомнения в достижении соглашения. Об этом передает издание «Коммерсант». В Тегеране настаивают на полном завершении активной стадии конфликта в течение месяца.
0: Россия.
1: Власти Туапсе пообещали очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня. Такое заявление глава Туапсинского округа Сергей Бойко сделал в телеэфире. По его словам, из 90 километров береговой линии округа пострадал только один маленький пляж. Его приведут в порядок к началу лета, и туристы смогут им пользоваться.
0: Санкт-Петербург.
1: Дефицит предложения на рынке недвижимости поддерживает ценовое давление в Петербурге, об этом пишут «Известия». Согласно прогнозу ЦИАН, на первичном рынке рост цен составит 12-14%, на вторичном – 10-12%. Эксперты не ждут общероссийского обвала рынка недвижимости, а прогнозируют локальную коррекцию в регионах с избытком нераспроданного жилья и низким спросом.
0: Ленинградская область.
1: В Приморске Ленинградской области возникло возгорание после атаки более 60 беспилотников, однако его последствия уже ликвидированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. Последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, заявил Дрозденко. Ситуация, по его оценке, находилась под контролем, несмотря на масштаб атаки. Он отдельно отметил, что системы ПВО сработали эффективно. Отметим, что одновременно с этим поступила информация о том, что за ту же ночь на территории России было сбито свыше 300 беспилотников ВСУ.
0: Транспорт.
1: Из-за схода грузового поезда на Литовской железной дороге задерживаются поезда в Калининград и обратно, об этом сообщает федеральная пассажирская компания. Опаздывают составы, которые идут по территории Литвы и Белоруссии. Максимальное время задержки составляет 8 часов на следующих маршрутах. Номер 360 – Калининград-Адлер, номер 148 – Калининград-Москва и номер 147 – Москва-Калининград.
0: Деньги.
1: Официальный курс доллара на сегодня – 74 рубля 80 копеек. Евро – 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости на Дорожном радио. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много. Твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
4: Окна.

0: Реклама. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и где вы работаете?
1: Сергей Сергеевич Колобков. Работает сварщиком на заводе.
0: Что бы вы хотели сказать перед покупкой автомобиля Джилли?
2: Вообще-то, я хотел купить жене шубу.
1: Нет-нет, шубу подождет. Купим следующей осенью. Главное, комфортно добираться до магазинов.
0: То есть, вы покупаете автомобиль для семьи?
3: Нет, мы покупаем Джилли маме!
4: Правильный выбор. Жена – главный человек в семье. Подари ей новые Джили с выгодой до 740 тысяч рублей. MGM Motors – официальный дилер Джили в Выборге. Звоните 8 800 700 95 45.
5: Выгода до 740 тысяч рублей предоставляется при покупке Джили Манджаро, предоставляемой ПАО «Сбербанк». Сумма кредита до 5 миллионов рублей. Первый взнос от 0%. Срок кредита до 10 лет. Процентная ставка 0,01% в год. Каска по программе Джили страхования обязательно.
6: Правильно оценивайте свои возможности и риски.
7: ООО «Транснефть Порт Приморск» требуется на работу. Ведущий специалист по инженерно-техническим средствам охраны. Машинист по моторным испытаниям топлива. Слесарь по ремонту технологических установок. Оператор товарный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться с полным перечнем вакансий вы можете на сайте primorsk.transneft.ru и на странице «Транснефть Порт Приморск» на сайте headhunter.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 81 370 78 78 745.
8: ЖК «Атмосфера Выборга» – идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром.
9: Застройщик ООО «СЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте и время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 100 18 44, город Сыктывкар.
5: Успел.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
1: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
0: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум. Лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
2: Колесо дефисраша.ру. 305-22-22.
3: Вам отказали в медицинской помощи? Предлагают оплатить медуслуги? Появились другие претензии? Страховые представители «Сагасмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
4: АО «Страховая компания «Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
5: Когда нужен врач? СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много? Твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Это камень!

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Реклама. Полный спектр стоматологических услуг в Центре современных технологий «Стома-плюс». «Стома-плюс» — это ведущие специалисты, инновационное оборудование, детская стоматология и брекет-системы. Все в одном месте на Ленинградском 9. За красивой улыбкой в «Стома-плюс». Выборг сделал свой выбор. Запись по телефону 70838.
2: За день город выжимает энергию до последней капли.
3: Как насчет гастрономического путешествия в Балтик-парк?
2: Звучит интригующе.
3: Европейская кухня, изысканные деликатесы, свежайшие морепродукты. А за окном закат над Финским заливом.
2: Идеально.
3: Как для семейного ужина, так и для деловых встреч.
2: Балтик-парк на Железнодорожной 5. Оазис вкуса и спокойствия.
3: Телефоны подробности по запросу. Балтик-парк, Выборг.
4: Родители!

Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Лодейное поле. Телефон +7 911 922 01 55.

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-0404. Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь прав.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 1 по 3 мая скидка 25% на мангалы, качели и садовую мебель. Подробности в магазинах.
2: Я живу в море.
3: И я.
4: И я.
3: И я тоже.
4: И я.
5: И мы.
2: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
6: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: Реклама. ООО «Транснефть Порт Приморск» требуется на работу. Ведущий специалист по инженерно-техническим средствам охраны. Машинист по моторным испытаниям топлива. Слесарь по ремонту технологических установок. Оператор товарный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться с полным перечнем вакансий вы можете на сайте primorsk.transneft.ru и на странице «Транснефть Порт Приморск» на сайте headhunter.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 81 375 78 78 745.
1: ЖК «Атмосфера Выборга» – идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром. Застройщик ООО «СЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
3: «Тоснинский завод теплиц». Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
2: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
3: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985-80-05. 985-80-05.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге 986-04-04. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Амурскую область, в город Белогорск. Здесь работает маслоэкстракционный завод «Амурский» – якорный резидент территории опережающего развития, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Его запустили в 2017 году, и он стал первым в России предприятием по глубокой переработке соевых бобов. Цифры впечатляют. Ежегодно завод перерабатывает более 300 тысяч тонн сои и зерновых. Производит около 40 тысяч тонн соевого масла, а также соевый изолят и пищевую клетчатку. Все сырье без ГМО, выращенное на полях Приамурья. Сегодня здесь создано 800 рабочих мест. Компания предлагает расширенный социальный пакет. Помогает с детским отдыхом, поддерживает материально при подготовке к школе. Оплачивает спортивные секции и бассейн. Проводит корпоративные праздники и спортивные соревнования. При этом предприятие делает ставку на молодежь. Сотрудничает с Дальневосточным аграрным университетом, педагогическим университетом и колледжами. Студенты проходят практику, а по целевым договорам получают гарантию трудоустройства. В Белогорске открываются агротехнологические классы. Завод активно помогает школьникам с выбором профессии. МЭЗ «Амурский» – это пример того, как переработка местного сырья создает высокотехнологичное производство и дает уверенные карьерные перспективы на Дальнем Востоке. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, быр-быр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи.

0: и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Дорожное радио представляет.
3: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
4: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
3: Добронравов, Шукшина, Быстров.
5: Нам проводник нужен.
3: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Выборг 106.7 FM. Вместе.

Реклама. Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом. Окна лайк.

0: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+. Реклама.
1: Свои зубы берегите, вы их вовремя лечите. Стома Плюс поможет вам. Стома – главный по зубам. 708-38, 708-38. Стома Плюс.
2: ЖК «Атмосфера Выборга» – идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу. Бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром.
3: Застройщик ООО «СЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлюс».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
3: Россия.
4: Пособие по беременности для российских студенток и аспиранток выросло почти в 4 раза, до 96 тысяч рублей в среднем. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ранее выплата была привязана к стипендии, теперь она рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Получить деньги могут студентки очной формы обучения. Это право распространяется и на иностранных студенток, а также лиц без гражданства, которые постоянно живут в России и имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство.
3: Здравоохранение.
4: Передвижные аптеки в пробном режиме начнут торговать лекарствами с 1 сентября. Эксперимент в ряде российских регионов продлится 3 года. Все это время аптечные пункты на колесах будут работать только в тех населенных пунктах, где нет стационарных аптек и фельдшерско-акушерских пунктов. Это следует из утвержденного президентом России закона. Ожидается, что один мобильный аптечный киоск сможет обслуживать до 50 деревень и сел. Правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих изменятся с 27 мая. Как передает агентство РБК, из разрешенного списка Министерства промышленности и торговли исключило ноутбуки, системные блоки, накопители и серверное оборудование ряда иностранных брендов. Ввозить их можно будет только с разрешения производителя. Ведомство объясняет такие изменения тем, что в России уже выпускаются свои аналоги.
3: Футбол.
4: Петербургский «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда обыграла ЦСКА в Москве со счетом 3-1. Тем самым «Зенит» прервал безвыигрышную выездную серию, а армейцы продлили период без побед до 5 игр. Теперь петербуржцы на 2 балла опережают «Краснодар», который в воскресенье играет в Тольятти с «Акроном». В борьбе за бронзу премьер-лиги «Спартак» проиграл крыльям «Советов», а «Локомотив» и «Динамо» сыграли в ничью 1-1, тем самым не сумев воспользоваться осечкой красно-белых.
3: Дороги.
4: Литва закрыла путь российским и белорусским фурам, если в их штатных баках остается более 200 литров солярки. Такой запрет вступил всего 3 мая. Такую меру ввели до конца будущего года. Власти Литвы утверждают, что большегрузы нелегально сливают топливо для перепродажи и тем самым ежемесячно лишают прибалтийскую страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Отмечу, что схожие ограничения ранее ввели Латвия, Польша и Финляндия. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
1: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
2: Колесо defisrasha.ru. 305-22-22.
0: Реклама.
3: ООО «Транснефть Порт Приморск» требуется на работу. Ведущий специалист по инженерно-техническим средствам охраны. Машинист по моторным испытаниям топлива. Слесарь по ремонту технологических установок. Оператор товарный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться с полным перечнем вакансий вы можете на сайте primorsk.transneft.ru и на странице «Транснефть Порт Приморск» на сайте headhunter.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 81 370 78-78-745.
4: За день город выжимает энергию до последней капли.
5: Как насчет гастрономического путешествия в Балтик-парк?
4: Звучит интригующе.
5: Европейская кухня, изысканные деликатесы, свежайшие морепродукты. А за окном закат над Финским заливом.
4: Идеально!
5: Как для семейного ужина, так и для деловых встреч.
4: Балтик-парк на Железнодорожной 5. Оазис вкуса и спокойствия.
5: Телефоны подробностей по запросу. Балтик-парк. Выборг.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
7: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
6: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОАО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс»

Дорожное радио. Выборг 106.7 FM.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Андреев.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения вспомним музыкальные новинки апреля. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
3: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону +7 812 326 29 29.
2: +7 812 326 29 29.
4: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает: меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее, проверяйте родинки. Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
7: Колесо-дефис-раша.ру. 305-22-22.
8: Это как?

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Реклама.
2: Детская стоматология в Центре инновационных технологий «Стома+». Индивидуальный подход. Лечим без боли и слез. Запись по телефону 70838. 70838. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: За день город выжимает энергию до последней капли.
4: Как насчет гастрономического путешествия в Балтик-парк?
3: Звучит интригующе.
4: Европейская кухня, изысканные деликатесы, свежайшие морепродукты. А за окном закат над Финским заливом.
3: Идеально!
4: Как для семейного ужина, так и для деловых встреч.
3: Балтик-парк на Железнодорожной 5. Оазис вкуса и спокойствия.
4: Телефоны подробностей по запросу. Балтик-парк, Выборг.
5: Родительский!

0: PIM, а купи.
1: Фирма PIM. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон +7 911 922 01 55.

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-0404. Дорожное радио.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку в дорогу, чтоб он с дороги мирно спал. Возьмите музыку в дорогу, как сигареты, хлеб да чай и непонятная тревога.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
6: Крутятся диски.
5: Наступил последний месяц весны. Уже совсем скоро лето. Время поездок, отдыха и теплых прогулок под любимую музыку на волнах Дорожного радио. А пока предлагаю вспомнить, какие яркие новинки подарил нам апрель. Дмитрий Маликов «Девушка в кокошнике». Легкая, по-весеннему теплая композиция с народными мотивами, которая, уверена, уже успела вам полюбиться.

0: Кстати, накануне Стас Ярушин заглянул в нашу субботнюю программу «Посиделки». Вместе с Никитой Леоновым они обсудили новую программу, музыку и современные тренды. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 1 по 3 мая скидка 25% на мангалы, качели и садовую мебель. Подробности в магазинах.
2: Когда нужен врач? СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много. Твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодно областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
4: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру.
5: Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Вам отказали в медицинской помощи? Предлагают оплатить медуслуги? Появились другие претензии? Страховые представители «Сагазмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
7: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Реклама.
8: ЖК «Атмосфера Выборга» – идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу. Бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром.
9: Строчек у УСЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
11: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
10: Вот это я понимаю. По-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
11: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте. Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05. 985-80-05.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
6: Успех.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо «Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
2: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает: меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее, проверяйте родинки, избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама.
4: Скажите, пожалуйста, как вас зовут и где вы работаете?
5: Сергей Сергеевич Колобков, работает сварщиком на заводе.
4: Что бы вы хотели сказать перед покупкой автомобиля Джилли?
6: Вообще-то, я хотел купить жене шубу.
5: Нет-нет, шубу подождет. Купим следующей осенью. Главное, комфортно добираться до магазинов.
4: То есть, вы покупаете автомобиль для семьи?
7: Нет, мы покупаем Джилли маме!
8: Правильный выбор. Жена – главный человек в семье. Подари ей новый Джилли с выгодой до 740 тысяч рублей. MGM Motors – официальный дилер Джилли в Выборге. Звоните 8 800 700 95 45.
3: Выгода до 740 тысяч рублей предоставляется при покупке Джилли Манджера, предоставляемой ПАО «Сбербанк». Сумма кредита до 5 миллионов рублей. Первый взнос – 1%. Срок кредита до 10 лет. Процентная ставка – 0,01% в год. Каска по программе «Джилли страхование» обязательно.
8: Правильно оценивайте свои возможности и риски.
9: За день город выжимает энергию до последней капли.
10: Как насчет гастрономического путешествия в Балтик-парк?
9: Звучит интригующе.
10: Европейская кухня, изысканные деликатесы, свежайшие морепродукты. А за окном закат над Финским заливом.
9: Идеально!
10: Как для семейного ужина, так и для деловых встреч.
9: Балтик-парк на Железнодорожной 5. Оазис вкуса и спокойствия.
10: Телефоны подробностей по запросу. Балтик-парк. Выборг.
11: Родительский!

0: Пима купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Лодейное поле. Телефон плюс 7-911-922-01-55.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-04-04. Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Владимир Уваров.
5: О главном.
4: В России вводят ограничения на использование технологий искусственного интеллекта во время выборов. Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает использовать в предвыборной агитации изображения или голоса людей, созданные с помощью нейросетей, в том числе вымышленных персонажей. Использовать такой цифровой образ реального человека можно только при наличии его письменного согласия, сообщает «Парламентская газета».
3: Россия.
4: Воздух в Туапсе и водопроводная вода соответствуют гигиеническим нормативам. Об этом заявил Роспотребнадзор. Как передает РИА Новости, ведомство проводит усиленный мониторинг всех водоисточников, которые снабжают город. Воду для анализа берут в 10 километрах от места аварии, что исключает прямое влияние загрязнений. Отметим, что 4-й с середины апреля пожар в морском терминале Туапсе произошел после атаки беспилотников в ночь на 1 мая.
3: Санкт-Петербург.
4: В аэропорту Пулково с 3 по 12 мая пройдет специальная акция, приуроченная ко Дню Победы. В этот период ветераны Великой Отечественной войны, а также граждане, имеющие особый статус, смогут бесплатно воспользоваться бизнес-залом. Такое решение принято для того, чтобы сделать ожидание рейса максимально комфортным для людей, чьи судьбы связаны с историей Ленинграда и страны. Напомним, в Петербурге началась ежегодная всероссийская акция Аэрофлота по предоставлению бесплатных авиабилетов ветеранам Великой Отечественной войны, приравненным категориям и жителям блокадного Ленинграда.
3: Ленинградская область.
4: Поселок Новоселье. Депутаты Законодательного собрания Ленобласти решили признать городом. В нем зарегистрировано около 12 тысяч человек, но фактически проживает около 20 тысяч. По прогнозу, к 30-му году численность населения вырастет вдвое. Согласно областному закону, город должен насчитывать не менее 12 тысяч жителей. И также требуется наличие капитальной и индивидуальной застройки, развитой инфраструктуры и занятости населения в промышленности. Поселок соответствует всем этим критериям. Отметим, что Новоселье стал первым городом на территории нынешнего Ломоносовского района.
3: Транспорт.
4: В Верхней Пышме продолжают готовить вагоны поездов будущей высокоскоростной магистрали. На заводе «Уральские локомотивы» уже завершили окраску первых трех вагонов. Первый 8-вагонный состав планируется собрать до конца года, а на будущий год намечены сертификационные испытания первого поезда на участке Зеленоград-Тверь. Напомним, ввод магистрали в эксплуатацию запланирован на 28-й год.
3: Деньги.
4: Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Вы слушали новости на Дорожном радио. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
1: Когда нужен врач? СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Окна лайк.

0: Реклама. ООО «Транснефть Порт Приморск» требуется на работу. Ведущий специалист по инженерно-техническим средствам охраны. Машинист по моторным испытаниям топлива. Слесарь по ремонту технологических установок. Оператор товарный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться с полным перечнем вакансий вы можете на сайте primorsk.transneft.ru и на странице «Транснефть Порт Приморск» на сайте headhunter.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 81 375 78 78 745.
1: ЖК «Атмосфера Выборга» – идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром. Застройщик ООО «СЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Родительский!

0: Пима купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7 911 922 01 55.
2: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
3: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
2: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
3: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985 80 05. 985 80 05.

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-0404. Дорожное радио.
2: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят

я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался ответом.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
13: Яркое приключение для всей семьи.
14: Я покажу тебе мир.
15: Обалдеть!
13: Большое кино про большие машины.
16: Грузовики, за работу!
13: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 1 по 3 мая скидка 25% на мангалы, качели и садовую мебель. Подробности в магазинах.
2: Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Я живу в море.
5: И я.
6: И я.
5: И я тоже.
6: И я.
7: И мы.
4: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
2: Застройщик ООО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Окна лабра.

0: Реклама. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и где вы работаете?
1: Сергей Сергеевич Колобков. Работает сварщиком на заводе.
0: Что бы вы хотели сказать перед покупкой автомобиля Джилли?
2: Вообще-то, я хотел купить жене шубу.
1: Нет-нет, шубу подождет. Купим следующей осенью. Главное, комфортно добираться до магазинов.
0: То есть, вы покупаете автомобиль для семьи?
3: Нет, мы покупаем Джилли маме!
4: Правильный выбор. Жена – главный человек в семье. Подари ей новые Джили с выгодой до 740 тысяч рублей. MGM Motors – официальный дилер Джили в Выборге. Звоните 8 800 700 95 45. Выгода до 740 тысяч рублей предоставляется при покупке Джили Манджаро, предоставляемый по Сбербанк. Сумма кредита до 5 миллионов рублей. Первый взнос от 0%. Срок кредита до 10 лет. Процентная ставка 0,01% в год. Каска по программе Джили страхования обязательно. Правильно оценивайте свои возможности и риски.
5: Полный спектр стоматологических услуг в Центре современных технологий «Стома Плюс». «Стома Плюс» – это ведущие специалисты, инновационное оборудование, детская стоматология и брекет-системы. Все в одном месте на Ленинградском 9. За красивой улыбкой в «Стома Плюс». Выборг сделал свой выбор. Запись по телефону 70838.

0: Пима купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7-911-922-01-55.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
2: Колесо defisrasha.ru 305-22-22.
3: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
4: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostrodefisvelox.ru
3: или по телефону +7 812 326 29 29.
4: +7 812 326 29 29.
5: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
6: Это

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Реклама. ООО «Транснефть Порт Приморск» требуется на работу. Ведущий специалист по инженерно-техническим средствам охраны. Машинист по моторным испытаниям топлива. Слесарь по ремонту технологических установок. Оператор товарный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться с полным перечнем вакансий вы можете на сайте primorsk.transneft.ru и на странице «Транснефть Порт Приморск» на сайте headhunter.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 81 375 78 78 745.
2: За день город выжимает энергию до последней капли.
3: Как насчет гастрономического путешествия в Балтик Парк?
2: Звучит интригующе.
3: Европейская кухня, изысканные деликатесы, свежайшие морепродукты. А за окном закат над Финским заливом.
2: Идеально!
3: Как для семейного ужина, так и для деловых встреч.
2: Балтик Парк на Железнодорожной 5. Оазис вкуса и спокойствия.
3: Телефоны подробности по запросу. Балтик Парк, Выборг.
2: ЖК «Атмосфера Выборга». Идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн. Улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу. Бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром. Застройщик ООО «СЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
5: «Тоснинский завод теплиц». Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
4: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
5: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985 80 05. 985 80 05.

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон «Замена масла Спот».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает, легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики...

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Выборг 106.7 FM. Вместе.

0: Реклама.
1: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажет. Переобует без проблем.
2: Колесо defisrasha.ru. 305-22-22.
3: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
4: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ.
5: Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
0: Погода. Дорожном радио.
6: Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 13, облачно. Ветер западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы. По области от 12 до 17 градусов со знаком плюс. В Сосновом Бору, Ладейном-Поле, Подпорожье и Выборге плюс 10, плюс 12. В Приозерске, Светогорске и Кингисеппе плюс 13, плюс 14. В Тихвине, Киришах и Луге плюс 18, плюс 19. В понедельник в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, ливни, грозы. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Реклама.
7: Скажите, пожалуйста, как вас зовут и где вы работаете?
8: Сергей Сергеевич Колобков. Работает сварщиком на заводе.
7: Что бы вы хотели сказать перед покупкой автомобиля «Джилли»?
9: Вообще-то, я хотел купить жене шубу.
8: Нет-нет, шубу подождет. Купим следующей осенью. Главное, комфортно добираться до магазинов.
7: То есть, вы покупаете автомобиль для семьи?
10: Нет, мы покупаем «Джилли» маме!
11: Правильный выбор. Жена – главный человек в семье. Подари ей новый «Джилли» с выгодой до 740 тысяч рублей. MGM Motors. Официальный дилер «Джилли» в Выборге. Звоните 8 800 700 95 45.
12: Выгода до 740 тысяч рублей предоставляется при покупке «Джилли» менеджера, предоставляемый по Сбербанк. Сумма кредита до 5 миллионов рублей. Первый взнос от 0%. Срок кредита до 10 лет. Процентная ставка 0,01% в год. Каска по программе «Джилли страхование» обязательно.
13: Правильно оценивайте свои возможности и риски.
14: Свои зубы берегите, вы их вовремя лечите. Стома Плюс поможет вам. Стома – главный по зубам. 708-38, 708-38. Стома Плюс

0: Фирма «ПИМ». Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7-911-922-01-55.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Водители смогут получать копии записей с дорожных камер при ДТП, а также документов и фотографий уже с 13 мая. Это следует из закона, утвержденного президентом Владимиром Путиным. После вступления закона в силу, водители, пострадавшие и их представители смогут делать копии материалов за свой счет и приобщать их к заявлению при необходимости.
5: Здравоохранение.
4: В России начали действовать официальные критерии качества и эффективности биологически активных добавок. Теперь такие товары могут оставаться в продаже, только если одновременно соблюдены три условия. У производителя есть свидетельство о госрегистрации, на упаковку нанесена маркировка «Честный знак», а состав и безопасность подтверждены российской аккредитованной лабораторией. Кроме того, для каждой добавки требуется документально подтвержденная эффективность.
5: Россия.
4: Летчикам и шахтерам пересчитывают пенсии. Майские прибавки полагаются пенсионерам, которые работали в составе летных экипажей гражданской авиации или в угольной промышленности, горноспасателям, проходчикам и так далее. Доплату назначают тем, у кого есть необходимый стаж на вредных производствах. Перерасчет проводят 4 раза в год. Размер доплаты индивидуален, однако в среднем это от 2 до 8 тысяч рублей ежемесячно.
5: Мир.
4: Литва закрыла путь российским и белорусским фурам, если в их штатных баках остается более 200 литров солярки. Такой запрет вступил в силу 3 мая. Власти Литвы утверждают, что большегрузы нелегально сливают топливо для перепродажи и тем самым ежемесячно лишают прибалтийскую страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Отмечу, что схожие ограничения ранее ввели Латвия, Польша и Финляндия.
5: Транспорт.
4: Американская компания Tesla запустила серийное производство своего электрического грузовика спустя 9 лет после премьеры седельного тягача Semi. Все это время грузовики на электроходу проходили тестовую эксплуатацию в крупных компаниях. Главная особенность экологичной фуры в том, что водительское кресло находится по центру кабины. По бокам от руля находятся экраны, на которые выводятся изображения с наружных камер. По заверениям разработчиков, грузовик Semi способен проехать до 800 км с полной загрузкой, которая превышает 37 тонн. А динамику разгона компания Tesla называет соответствующие легковым автомобилям. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Когда нужен врач, СМ-клиника. Более 45 направлений медицины. Принимаем взрослых и детей без выходных. Врачей много, твой один. Звоните 435-55-55. СМ-клиника.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.

0: Реклама. ООО «Транснефть Порт Приморск» требуется на работу. Ведущий специалист по инженерно-техническим средствам охраны. Машинист по моторным испытаниям топлива. Слесарь по ремонту технологических установок. Оператор товарный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться с полным перечнем вакансий вы можете на сайте primorsk.transneft.ru и на странице «Транснефть Порт Приморск» на сайте headhunter.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 81 378 78 745.
1: ЖК «Атмосфера Выборга» – идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром. Застройщик ООО «СЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
3: «Тоснинский завод теплиц». Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
2: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
3: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985 80 05. 985 80 05.

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Выборге. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Находку. Здесь, на территории опережающего развития, строят один из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока – Находкинский завод минеральных удобрений. Меры государственной поддержки и комплексное сопровождение обеспечивает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Это самое большое производство метанола за Уралом. Мощность впечатляет – 1,8 миллиона тонн в год. В современной промышленности метанол – незаменимый продукт. Его используют для создания многих вещей, а еще для получения экологически чистого топлива. Достичь полного объема планируют в 2027-м. Тогда предприятие войдет в пятерку крупнейших производителей метанола в России. Завод возводят по самым современным стандартам – с заботой об экологии. Он станет главным потребителем газа в регионе и обеспечит газификацию Находки. Кроме того, после запуска здесь появится больше 1500 рабочих мест. Идет активный набор персонала. Для тех, кто переезжает из других регионов, действует федеральная программа трудовой мобильности, компенсация переезда, предоставление жилья и единовременная выплата. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Находкинский завод открыл профильное направление в Дальневосточном федеральном университете. Студенты могут заключить целевой договор. Это и дополнительная стипендия, и гарантированное трудоустройство. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
3: Успел.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Это история нашей семьи.
6: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
8: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях.

0: своими силами. А ведь такая есть универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Погода на Дорожном радио.
3: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сейчас в регионе облачно, ветер западный, слабый, давление в пределах нормы. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Сосновом Бору плюс 10, в Подпорожье, Выборге плюс 12, в Тихвине, Киришах и Луге плюс 17, плюс 19. Завтра, 4 мая, облачно с прояснениями, местами дожди, ливни, грозы. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Распродажа. Как много в этом слове. Для каждого водителя сплелось. Как много шин, аккумуляторов и дисков в сердцах людей отозвалось. Наш гипермаркет вам покажет. Товар необходимый всем. Спешите, колесо расскажут. Переобует без проблем.
2: Колесо defisrasha.ru. 305-22-22.
3: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива». Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Погода. Дорожном радио.
4: Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 13, облачно. Ветер западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы. По области от 12 до 17 градусов со знаком плюс. В Сосновом Бору, Ладейном-Поле, Подпорожье и Выборге плюс 10, плюс 12. В Приозерске, Светогорске и Кингисеппе плюс 13, плюс 14. В Тихвине, Киришах и Луге плюс 18, плюс 19. В понедельник в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождя. Ливни, грозы. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Ростро Велокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
2: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
1: Плюс 7 812 326 29 29.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
3: Большое кино про большие машины.
4: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
5: Да жму я!
4: На газ или на тормоз?
3: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Погода на Дорожном радио.
6: О погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сейчас в регионе облачно, ветер западный, слабый, давление в пределах нормы. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Сосновом Бору плюс 10, в Подпорожье, Выборге плюс 12, в Тихвине, Киришах и Луге плюс 17, плюс 19. Завтра, 4 мая, облачно с прояснениями, местами дожди, ливни, грозы. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Выборг 106.7 FM.

Реклама. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76. Окна лайф.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 13, облачно. Ветер западный слабый, атмосферное давление в пределах нормы. По области от 12 до 17 градусов со знаком плюс. В Сосновом Бору, Ладейном поле, Подпорожье и Выборге плюс 10, плюс 12. В Приозерске, Светогорске, Кингисеппе плюс 13, плюс 14. В Тихвине, Киришах и Луге плюс 18, плюс 19. В понедельник в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, ливни, грозы. Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

Я выбираю любовь, я выбираю семью. Страну выбираю свою, ту, что с детства люблю. Мечту выбираю, которой с тобою иду.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Погода. Дорожном радио.
5: 4 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. Ночью от 4 до 9 градусов со знаком плюс. Днем 15-20 градусов выше нуля. В северной столице 15-17 градусов тепла. Временами дождь. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Ночное время местами туман. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Выборг 106.7 FM. Вместе.

0: Реклама.
1: Я живу в море.
2: И я.
3: И я.
2: И я тоже.
4: И я.
5: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
6: Застройщик ООО «Дюрговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
8: Понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Днем также местами дождь, ливни, грозы. Ветер умеренный, южно-юго-западный. Ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 20. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Погода. Дорожном радио.
5: 4 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. При грозе порывы сильного. Ночью от 4 до 9 градусов со знаком плюс. Днем 15-20 градусов выше нуля. В северной столице 15-17 градусов тепла. Временами дождь. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Ночное время местами туман. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

завтра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

Дорожное радио. Выборг 106.7 FM.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Погода на Дорожном радио.
1: В понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди, в отдельных районах туман. Днем также местами дождь, ливни, грозы. Ветер умеренный, южный, юго-западный. Ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем плюс 15, плюс 20. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: верить верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Ромом.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
2: Уноси готовенького.
1: Бжик, бжик, бжик.
2: Кто на новенького?
1: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси-ка новенького, бжик, бжик, бжик, хоп! Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького, эй!

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Выборг 106.7 FM.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

идите, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Выборг 106.7 FM. Вместе.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

тебя. Дороги, дороги, дороги, кругом перекрестки судьбы.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Суровая статистика», «Опасные ошибки» и «Супружеская поддержка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Статистика безжалостна. Риск попасть в аварию ночью примерно в два раза выше, чем днем. Впрочем, есть и правила ночной езды. О них и поговорим. Во-первых, ветровое стекло. Оно должно быть чистым, иначе разводы, невидимые днем, ночью превратятся в сплошную проблему. Во-вторых, если ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Кстати, именно поэтому еще и опасайтесь грузовиков. Далее, при встречном разъезде будьте готовы, что вас могут ослепить. Для того, чтобы этого избежать, надо смотреть немного вправо, на обочину, а общую картинку воспринимать боковым зрением. Ногу, кстати, лучше перенести с газа на тормоз, в случае чего у вас будет полсекунды форы. И еще, держите в порядке собственную оптику. Фары должны быть чистыми и отрегулированными. Российские гаишники выяснили, какие ошибки водителей чаще всего приводят к ДТП. Среди опаснейших оказались отвлечение внимания, ошибки при прогнозе дорожной обстановки и спешка. Именно они приводят к самым тяжелым последствиям. Чуть меньшие последствия вызывают недооценка собственного ошибочного поведения, недостаточное владение навыками управления транспортным средством и плохое настроение. Что интересно, бездействие также причислено к серьезным ошибкам. Замыкает этот список неудовлетворительное техническое состояние транспортного средства. Что ж, тоже ошибка. Кто ж на сломанном авто лезет на дорогу? Вы в курсе, что первую просветительскую автомобильную акцию провела жена Карла Бенца? Да-да, того самого Карла, который изобрел по-настоящему работоспособный самодвижущийся бензиновый экипаж. Сам Бенц, порадовавшись своему изобретению, вскоре приуныл. Коммерческой выгоды даже близко не было видно. Тогда дело в свои руки взяла фрау Берта. Тайком от мужа она вместе с сыновьями уехала на машине в соседний городок. Ситуация такая, скажем, неоднозначная. Не забудьте, на дворе 1888 год. От техподдержки еще и не слышали, а пункт назначения в 180 километрах. Несмотря ни на что, смелая женщина доказала, что изобретение ее мужа является не бесполезным техническим чудачеством, а началом новой эры автомобиля. И да, коммерческая деятельность господина Бенца с того момента пошла в гору. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.